0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес плох ще добиш за 1 евро. Корекцийски оквири. Нарочи свой първи корекцийски оквир преко сплита, без твеганя. Че не пробаш, не виж. Видите веч, плачате ман. my-leche.si Радио 1 Штайерска.
3: Autopralnica Autoline.
4: Пока ще не изшъл. Пока че шлепшка.
5: Казино и хотел Монт. Место непозабне забаве. Ваби на концерт.
6: Нике Зориан.
5: У петък, 16 октобра, у забавището Монт у Шентилю. Штевилни хити и непозабно вздушие. Па туди върхунска кулинарика, узнемирлива игра и удобие хотела.
6: Живление е забава. Забава е Монт.
7: А виж, кай е едина ствар пр наш хиши, ки дела и наямра.
8: Но кай?
7: Чистилна направа.
9: Вода тих. Чистилне направе и збиралники дежевнице.
10: Вода тих пика си.
6: Најбулше знамка на енем месту. Он сопати. До минус 50%. Роси спорт.
11: Century 21. Страконяки за непримичнине. C21.si.
12: У оптики Юлиус е месец попустов.
6: У оптики Юлиус, у накуповалнем парку Тезно и търговском парку Радвание, вас чака велика избира корекцийских оквирьев и солнечных очал по знижених ценах. С попусти до кар 50%.
12: Час е за нова очала, нов видес и ще больший погляд. Не замудите месеца попустов у оптиках Юлиус.
6: Оптика Юлиус. Оптика приходности.
13: Оптика Юлиус.
6: Усе, кар не зарјави, на Inox Центру се доби. Погледнеше остало понудбо на inoxcentar.si.
14: Негована кожа и здрави ласие со ваш и наш понос. Студио Б, Лоче.

боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створ. Вършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисл люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всак члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За ме ни проблемо, ни овир, резо кар сам нор, ес мам компир. Всак дан ме измирно се забавам, когар хочам лахко зае. Človek sem kneč več ne nasrkal, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem,